0: Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Суд изъял участок у Пермского цирка в пользу администрации. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Департамента дорог и благоустройства администрации Перми к Российской государственной цирковой компании. В рамках спора администрация Перми потребовала изъять земельный участок у цирка для муниципальных нужд. Речь идет об участке от Уральской до Степана Разина. Ранее в мэрии пояснили «Коммерсант» при Каме, что его изъятие необходимо для строительства проезда. Специалисты Сеченовского университета разработали спрей для лечения медикаментозного ринита. Он поможет людям, страдающим от хронической заложенности носа. Аналогов у этого решения на российском и зарубежном рынках пока нет. Сейчас разработка на этапе доклинических испытаний. Они подтвердили безопасность и эффективность препарата, сообщает РИА Новости. Синоптики назвали район Пермского края больше всего пострадавший от дождей. Поселок Октябрьский стал первым населенным пунктом в Прикамье, где с начала лета выпало свыше 500 миллиметров осадков. Это составляет примерно 185% от летней нормы, сообщает ГИС-центр Классического университета. Клюкву и бруснику можно собирать только в определенные даты. Минприроды Пермского края ввело даты, когда можно собирать эти ягоды. Это касается только тех случаев, когда ягоды собирают для личных нужд. Сбор брусники с 29 августа разрешен в Березняковском, Веслянском, Гаинском лесничествах. Клюкву можно собирать с 5 сентября в Кизиловском, Качевском, Косинском, Колвинском, Черденском, Красновишерском, Соликамском и Юрлинском лесничествах. Установленные сроки позволяют ягодам полностью созреть и сохранить полезные свойства, а кустарникам избежать повреждений. Собирать разрешается ягоды только вручную. Использование совков, скребков и других приспособлений запрещено. На этом пока все новости. Доллар сегодня 82.37, евро 95.18. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня утром в Перми солнечно, днем набегут облака, ветер юго-западный слабый, осадков не ожидается. Температура воздуха до плюс 23 градусов, сейчас в нашем городе плюс 13.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Перми 7 часов и 12 минут. Пару слов о дорожной обстановке. По данным сервиса Яндекс.Карты, основные затруднения к этой минуте на героев Хасана от Чернышевского и далее по Компросу до Екатерининской. На маршал Рыбалка от Ласвинской до Сысольской, на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до шоссе Космонавтов.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: любимой музыкой Радио Альфа мы встречаем новый день. Доброго утра всем. Сегодня среда, 12 августа. И я надеюсь, вы тоже найдете вдохновляющие слова с самого утра для своих любимых и близких, чтобы процесс пробуждения был еще более приятным. С вами Ирина Плотникова. К музыке мы вернемся уже через минуту, а прямо сейчас звездный расклад от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное. Вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
1: Радио Альфа.

0: 7:23 в городе, плюс 13 в Перми сейчас. Днем сегодня до 23 и осадков не ожидается. Уже давно искусственный интеллект стал частью нашей жизни, в том числе мощным инструментом для генерации идей. Так вот теперь и владельцы нейросетей пытаются доказать, что, например, песни, которые люди сочиняют при помощи нейронки, это тоже искусство. Подробности у Кати Григорьевой в новостях со всего света на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
1: Радио

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. 7.31 в Перми. Коротко с новостями. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Накануне самолет, летевший из Батуми в Пермь, экстренно сел в Екатеринбурге. Борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово из-за технической неисправности одной из систем воздушного судна. Пермский край получил высокую оценку на федеральном уровне за развитие современного речного транспорта. Министр транспорта РФ Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета под руководством президента России Владимира Путина назвал Пермь лидером по вводу в эксплуатацию электрического водного транспорта. А Пермский край в целом одним из лидеров в сфере организации городских пассажирских перевозок по рекам, наряду с Москвой, Нижегородской, Саратовской, Ярославской областями, а также Республикой Татарстан. В России сократилось количество удаленно работающих. По итогам прошлого года дистанционно трудятся 960 тысяч работников. В 2024 году таких было...

0: почти 1,5 миллиона. А в отдельные месяцы пандемии ковида число удаленных сотрудников достигало 4,5 миллиона человек. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня утром солнечно, днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый, температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Если вспомнить о том, что жизнь на нашей планете невозможна без Солнца, то в какой-то мере мы с вами дети Солнца. Доброго утра! Вы слушаете Радио Альфа без 28 в Перми. Кому человечество обязано названиями спутников Красной планеты, расскажет Катя Григорьева скоро во всемирной истории.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
4: На радио Альфа дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами в городе затруднения. Основные сейчас на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до шоссе Космонавтов. И также на Мира в обратную сторону скопления транспорта от шоссе Космонавтов до Карпинского. Затруднения на Крупской от Уральской и далее по бульвару Гагарина до Старцева. На Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Любимая музыка – это радио «Альфа» 104.1 FM, и слушайте нас на alfa.fm.ru. 12 августа. На календаре сразу несколько явлений отмечают астрономы, которые приходятся вот на эту дату. Во-первых, парад шести планет. Наблюдать надо было, конечно, перед рассветом, но если сделать это еще завтрашним рассветом, наверное, можно будет увидеть. Полное солнечное затмение наступит сегодня вечером, и также ожидается пик звездопада Персеиды. Космическую тему продолжит Катя Григорьева, и вернемся к музыке радио «Альфа».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. Шесть дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
1: Радио «Альфа».

Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Самое древнее поселение нашей пермской земли Чердынь стало номинантом национальной туристической премии Russian Travel Awards. Напомню, когда-то Чердынь была столицей княжества Пермь Великое. А вообще 12 объектов заявлено от Пермского края на вручение этой премии в категории национальные блюда. Это, конечно, пасекунчики. И, кстати, зашла на сайт, посмотрела результаты. Пока пасекунчики уверенно лидируют по количеству голосов. А любой из вас может поддержать номинантов на официальном сайте премии Russian Travel Awards. Больше новостей у Полины Поповой уже через 4 минуты. Пока Кенни Джи, музыка, понятная без слов, на радио Альфа.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 8 утра с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. По итогам первых 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета по предварительной оценке достиг примерно 6,5 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина. В законе о бюджете на этот год дефицит установлен на уровне около 4 триллионов. Таким образом, за неполный год запланированный показатель оказался превышен примерно в полтора раза. В Минфине связали серьезное расхождение реального уровня дефицита с целью в первую очередь с опережающим финансированием расходов. Компенсировать разницу не помогли и нефтегазовые поступления, объем которых за январь-июль просел на 17%, говорится сообщение. Согласно прогнозу аналитиков Центра макроэкономического анализа, к концу года дефицит бюджета может достичь 7 триллионов рублей. Спрос на наличные деньги в июле увеличился сильнее, чем в аналогичный период прошлых лет, следует из материалов Банка России. За июль объем наличных в обращении возрос на 0,5 триллиона рублей. В начале июля ЦБ уже указывал на то, что в последние месяцы наблюдался заметный рост спроса на наличные. При этом регулятор подчеркнул, что переход средств со счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги. Число банкротств за год в Прикамье выросло на 25%. За 7 месяцев в регионе увеличилось количество должников, в отношении которых ведутся процедуры банкротства. На 1 августа в таких процедурах находилось более 10 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число банкротств в регионе выросло на 25%. Увеличение произошло за счет роста количества физических лиц, признанных банкротами. В предстоящие выходные в Перми на время спортивного фестиваля «Темные ночи» ограничат движение в центре города. Забеги пройдут на дистанциях 5, 2 и 10 километров. Также в программе велогонки, детский забег и концерт. С 2 часов дня 15 августа до 3 часов ночи 16 августа будет закрыта нечетная сторона Компроса от Соловьева до площади перед ДК Солдатова. Здесь разместят стартово-финишный городок. Основные ограничения будут действовать с 7 вечера до 0 часов. Движение перекроют на отдельных участках Комсомольского проспекта и улицах 1 Красноармейской, Белинского, Коминтерна, Полина Осипенко, Сибирской, Соловьева и Смирнова. В Перми с 16 августа начнется серия показов спектакля «Променада. Галерея историй». Это документальный аудиоспектакль, созданный специально к открытию нового здания Пермской художественной галереи. Зрители пройдут от Соборной площади до нового здания галереи на заводе Шпагина, слушая в наушниках документальное свидетельство сотрудников музея и рассказы экскурсовода. Продолжительность спектакля 1 час 10 минут. Доллар 82.37, евро 95.18. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня утром солнечная погода, днем облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Сейчас в Перми плюс 15.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: кайфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа 104.1 FM. 8.10 в Перми, плюс 15 сейчас в нашем городе, днем до плюс 23 градусов. Тут исследователи решили разобраться, по какой причине в одной семье могут расти совершенно разные дети. Подробности у Кати Григорьевой скоро во всемирной истории, а через пару минут заглянем на пермские дороги.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
9: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
10: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
11: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Посмотрим, что происходит на улицах нашего города. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных затруднений нет. Незначительные сейчас. На Компросе от Петропавловской до Краснова, на улице Пушкина от Островского до Сибирской, на Ласьвинской от Магистральной до Маршала Рыбалка.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. И всем, кто только что присоединился, доброе утро, да и, в принципе, доброго продолжения среды всем слушателям радио Альфа. Я, как мама трех богатырей, наглядно вижу, насколько разными растут мои сыновья. Исследователи решили разобраться, почему в одной семье растут такие разные дети. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Бам! И все совпало.
6: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
5: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз – и мы в центре.
6: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
5: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
7: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
9: Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 ИП Полякова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
2: The

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Половина девятого в Перми, плюс 16 градусов сейчас на улице. Днем температура воздухом повысится. Подробный прогноз после новостей. Спонсор выпуска на радио «Альфа» Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Сербия не рассматривает введение виз для россиян, сообщил спутник министра страны по евроинтеграции Немьян Старович. При этом он подчеркнул, что страна намерена выполнить все технические требования, чтобы вступить в зону Шенгенского соглашения. Ранее он же в интервью телевидению Сербии заявил, что страна может отменить без виз с Россией вслед за Черногорией, чтобы выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне до конца 2027 года. С марта банки смогут блокировать перевод из-за устаревшей операционной системы в России. Устаревшая версия операционных систем часто содержит известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками, говорят эксперты. Такая же проблема возможна, если на устройстве есть вредоносное программное обеспечение или неофициальная прошивка, сообщает РИА Новости. В Перми завершилось восстановление центральной набережной Камы, пострадавшей от сильного ливня в конце июня. Чтобы предотвратить новые обвалы и осыпание грунта, проблемные зоны засыпали щебнем. Для дополнительного укрепления склона использовали георешетку. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более тысячи безнадежных вмятин, отреставрировали тысячи сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в утренние часы солнечно, днем облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего. Через полчаса приступим к нашей традиционной утренней игре «Невероятный вопрос 12+». До конца этой недели разыгрываю беспроводные автомобильные компрессоры от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» – все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто, консультации опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
7: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-30-60. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
11: На радио «Альфа» дорожная информация. По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас основные затруднения на шоссе Космонавтов на подъезде к 6-й ипподромной с обеих сторон. На Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. В центр Перми неспешное движение по Камскому мосту и Северной дамбе.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM. Редактор

0: И пусть дорога в новый успешный день будет как можно более гладкой и ровной. А вообще середина недели, так что все должно пойти как по маслу. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня 12 августа. Чем отметился день в истории, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Радио Альфа.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Радио Альфа
2: 104.1 FM.

Золотые хиты на радио Альфа 104.1 FM. На Ветлане готовится к открытию новая экотропа. Она располагается в природном парке Пермский. Чтобы взобраться на вершину и полюбоваться красотами, в том числе рекой Вишерой, нужно будет преодолеть ни много ни мало 781 ступеньку. Больше новостей у Полины Поповой на радио Альфа уже через 3 минуты.

0: Перми 9 утра с новостями на радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Суд изъял участок у Пермского цирка в пользу администрации. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Департамента дорог и благоустройства администрации Перми к Российской государственной цирковой компании. В рамках спора администрация Перми потребовала изъять земельный участок у цирка для муниципальных нужд. Речь идет об участке от Уральской до Степана Разина. Ранее в мэрии пояснили коммерсант Прикамье, что его изъятие необходимо для строительства проезда. Специалисты Сеченовского университета разработали спрей для лечения медикаментозного ринита. Он поможет людям, страдающим от хронической заложенности носа. Аналогов у этого решения на российском и зарубежном рынках пока нет. Сейчас разработка на этапе доклинических испытаний. Они подтвердили безопасность и эффективность препарата, сообщает РИА Новости. Синоптики назвали район Пермского края больше всего пострадавший от дождей. Поселок Октябрьский стал первым населенным пунктом в Прикамье, где с начала лета выпало свыше 500 миллиметров осадков. Это составляет примерно 185% от летней нормы, сообщает ГИС-центр Классического университета. Клюкву и бруснику можно собирать только в определенные даты. Минприроды Пермского края ввело даты, когда можно собирать эти ягоды. Это касается только тех случаев, когда ягоды собирают для личных нужд. Сбор брусники с 29 августа разрешен в Березняковском, Веслянском, Гаинском лесничествах. Клюкву можно собирать с 5 сентября в Кизиловском, Качевском, Косинском, Колвинском, Черденском, Красновишерском, Соликамском и Юрлинском лесничествах. Установленные сроки позволяют ягодам полностью созреть и сохранить полезные свойства, а кустарникам избежать повреждений. Собирать разрешается ягоды только вручную. Использование совков, скребков и других приспособлений запрещено. На этом пока все новости. Доллар сегодня 82.37, евро 95.18. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на радио Альфа, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Утром в Перми солнечно, днем облачно. С прояснениями, но осадков сегодня не ждем. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха плюс 23 градуса. Это максимум пока в Перми плюс 17.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио Альфа.

0: Безусловно, чтобы добавить красок к жизни, надо постараться и каждый обычный день сделать особенным. Пусть у вас все получится. Доброго утра! С началом нового рабочего дня. Вы слушаете Радио Альфа. Мы приступаем к невероятному вопросу. Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. Магазин автозапчастей «Автозар». Беспроводной автомобильный компрессор получит сегодня тот, кто верно ответит вот на какой невероятный вопрос. Внимание! Половина из нас делает это несколько раз в год, но каждый третий только один раз в год. О чем речь? Жду ваши варианты, звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Половина из нас делает это несколько раз в год, но каждый третий только один раз в год. О чем речь? Звоните 257-0107.
1: Реклама.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
1: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Вот это да! Ты съездила в город роз?
5: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: 0+.
10: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: 0+.
0: 9:11 в Перми на радио «Альфа». Дорожная сводка. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения сейчас на шоссе Космонавтов от западного обхода до 6-й ипподромной и от спорткомплекса имени Сухарева до Свиязева. Неспешные движения по Локомотивной от Энгельса до площади Гайдара, на Монастырской от Осинской до Попова. Небольшие трудности на Карпинского на подъезде к Стахановской с обеих сторон, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
11: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. День набирает обороты, сегодня 12 августа. Кто хоть капельку интересуется астрологией, наверняка натыкался на заголовки в сети о том, что 12 августа солнечное затмение, новолуние и начинается коридор затмений. Говорят, что в ближайшие две недели, то есть до лунного затмения, события могут обретать совершенно непредсказуемый характер, поэтому лучше не делать резких движений, а заняться переоценкой и целей. Больше рекомендаций от астрологов у Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное. Вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
1: Радио Альфа.
0: 9:18 в Перми. На радио Альфа невероятный вопрос. Мы сегодня вот что выясняем. Половина из нас делает это несколько раз в год, но каждый третий только один раз в год. Что же это такое? 257-0107. Звонок есть. Доброе утро.
4: Доброе утро, радио Альфа. Я думаю, что это отпуск. Люди ходят в отпуск.
0: Ага, каждый третий раз в год, а половина из нас несколько раз в год.
4: Да, совершенно верно.
0: Слушайте, но эта половина, мне кажется, очень счастливые люди. Ну, сегодня такой невероятный, что простора для размышлений много. Нет, это не отпуск. Есть еще варианты?
4: Слушайте, ну нет. Просто у меня с завтрашнего дня отпуск. Вот у меня только такая идея.
0: Ура! Я вас поздравляю! Давайте без суеты сегодня все дела завершайте. Отличного отпуска. И, кстати, будут варианты. Звоните еще.
4: Хорошо, хорошо. Спасибо. Так,
0: до
4: спасибо,
0: связи. Спасибо. Еще звонок.
5: Здравствуйте. Возможно, ходят в отпуск.
0: Отличный вариант. Первое, что приходит в голову, видимо. Это не отпуск?
5: Да.
0: Не отпуск. Есть еще идеи?
5: Нет.
0: 257-0107 и еще звонок.
6: Доброе утро.
0: Доброе.
6: Алло. А такой вариант моют окна.
0: Половина из нас несколько раз в год, каждый третий только раз в год?
6: Да.
0: Думаете, немало?
6: Нет.
0: Вы себя к какой части людей относите? Так, не моете,
6: раз
0: что ли?
6: Год.
0: Раз в год, но это хорошо. Зато как все видно потом, а? Сквозь чистые стекла. А вообще, по данным сайта газеты РУ, 2% людей, 2% людей вообще окна никогда почти не моют. Да, моют окна. Такой верный ответ на невероятный вопрос.
6: Ура!
0: Я вас поздравляю. Вы получаете
6: спасибо
0: в подарок
6: большое
0: автомобильные компрессоры от магазина автозапчастей «Автозар».
6: Спасибо да большое.
0: Давайте знакомиться. Как зовут?
6: Меня Анастасия зовут. Я сейчас нахожусь в Ленинском районе. Всем привет, кто меня узнал. Хорошего дня всем.
0: И вам тоже отличного продолжения этой среды. Еще раз вас поздравляю с победой.
6: Спасибо большое.
0: Новый невероятный вопрос на радио Альфа. Будем разгадывать завтра после 9 утра.

0: Владельцы нейросетей идут дальше и теперь стремятся в некотором роде к вечности. Подробности у Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
4: Радио Альфа.
5: Реклама.
6: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
7: а уезжают на новеньком автомобиле.
8: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей.
9: Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год.
10: Специальные условия для первых покупателей.
11: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом.
12: Телефон 8-952-406-2255.
13: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
14: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
15: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Ай, в этом костюме, как в бане.
17: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
18: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
19: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
11: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнс Луке.
2: Мэнс Лук, Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
6: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
20: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
21: Похоже, он наступил.
20: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
21: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
20: Квартал Левченко. Вторая очередь.
22: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
23: Телефон рекламной службы 259-17-00.
24: Радио «Альфа».

0: 9:31 в городе. На радио «Альфа» это время новостей с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Накануне самолет, летевший из Батуми в Пермь, экстренно сел в Екатеринбурге. Борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово из-за технической неисправности одной из систем воздушного судна. Пермский край получил высокую оценку на федеральном уровне за развитие современного речного транспорта. Министр транспорта РФ Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета под руководством президента России Владимира Путина назвал Пермь лидером по вводу в эксплуатацию электрического водного транспорта. А Пермский край в целом одним из лидеров в сфере организации городских пассажирских перевозок по рекам наряду с Москвой, Нижегородской, Саратовской, Ярославской областями, а также Республикой Татарстан. В России сократилось количество удаленно работающих. По итогам прошлого года дистанционно трудятся 960 тысяч работников. В 2024 году таких было почти 1,5 миллиона. А в отдельные месяцы пандемии ковида число удаленных сотрудников достигало 4,5 миллиона человек. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня утром солнечно, днем облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Видимо, сегодняшний невероятный вопрос – тот самый случай, когда ответ лежит вот прямо на ладони. Догадалась и первой дозвонилась сегодня с верным ответом Анастасия. Мы выяснили, что половина из нас несколько раз в год моет окна, а каждый третий только один раз в год. Спонсор игры ИП Аникиенко и Сергей Александрович. Завтра после 9 утра вновь разыграю беспроводной автомобильный компрессор от магазина автозапчастей «Автозар». Здесь все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто. Консультация опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля. На Целинной 38 и Чкалова 22. Через пару минут заглянем на пермские дороги и вернемся к музыке Радио Альфа. Всем бодрого утра!

0: улица Репина 2.
1: Сказала грозная царица:
2: хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
8: Оукбой 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
9: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
11: На радио «Альфа» дорожная сводка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», сохраняются затруднения на шоссе Космонавтов от западного обхода до 6-й ипподромной. Незначительные сложности на Попова от Пушкина до Монастырской, на Монастырской от Осинской до Попова. На Камгэсе затруднен проезд в обоих направлениях.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Золотые хиты, это радио Альфа, 104.1 FM, 9.48 в Перми. Путь к этой планете лежит через страх и ужас. Совсем не гостеприимно звучит. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
2: Радио Альфа.

Как приятно наблюдать, насколько стремительно преображается наш город. И если ты не был давно в каком-нибудь спальном районе, приезжаешь туда и просто не узнаешь картину. Между цирком и новой школой 146-й построят дорогу. Это будет проезд от Уральской до улицы Степана Разина. Больше новостей в наших выпусках ежечасных. Ближайшие уже через 3 минуты на радио «Альфа».

0: 10 утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. О событиях среды расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Помидоры стали самыми подешевевшими продуктами за месяц. За июль цены на них снизились почти на 13%, сообщили в Роспродсоюзе. Также в рейтинге продуктов, ставших еще более доступными, огурцы минус 10%, капуста подешевела на 7%, картофель и лук. Пермский аэропорт и страховщик спорят о рисках столкновения пернатых с самолетами. Арбитражный суд Пермского края рассмотрит вопрос назначения комплексной судебной экспертизы в рамках спора между компанией «Альфа-страхование» и Международным аэропортом Пермь. Страховщики взыскивают с ответчика более 6 миллионов рублей ущерба, который, по их мнению, был причинен в результате попадания чаек в двигатель самолета в зоне орнитологической ответственности аэропорта. В Большом Савино настаивают на том, что приняли все меры по предотвращению контактов с птицами, но полностью вероятность инцидента исключить никто не может. Вопрос возможности на 100% исключить риск столкновения самолетов с птицами предложено задать эксперту. Эксперты говорят, что дальнейшее развитие средств защиты аэродромов от пернатых ограничивается законодательством, сообщает «Коммерсант» Прикамье. В Пермском университете число заявлений абитуриентов выросло на четверть с начала приемной кампании в Пермский государственный, классический университет. Было подано почти 47 тысяч заявлений. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Средний конкурс по университету составил 16,5 человек на одно бюджетное место. Средний балл ЕГЭ для поступающих на бюджетное отделение вырос с 69 до 71 баллов. Российский пловец Егор Корнев завоевал золото на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Это уже второе золото у наших пловцов в Париже. Также в активе национальной сборной одна бронзовая награда. Напомню, российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Доллар сегодня 82.37, евро 95.18. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня днем в Перми облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ясная погода в утренние и вечерние часы. Ветер юго-западный слабый, температурный максимум плюс 23.
2: Реклама. Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Синск 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. На российском авторынке появилась гибридная новинка. Рассказываем, что за машина.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность, но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
1: Радио «Альфа».

0: 38.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
2: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
3: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Абсолютно заслуженно Тина Тернер носила титул королевы рок-н-ролла. И если вы полистаете наши посты в социальной сети ВКонтакте, буквально чуть-чуть увидите там небольшое видео, где Тина Тернер в свои 70 настолько безумный поступок совершает, настолько это эффектно смотрится и страшновато, честно говоря. Кстати, добавляйтесь в подписчики. Группа «Радио Альфа» ВКонтакте. Милости просим. И добро пожаловать, говорю, Кате Григорьевой. Встречаем ее прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
1: Радио «Альфа».

0: Попова. Спонсор выпуска – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Рособранадзор отреагировал на идею усложнить единый государственный экзамен. В ведомстве заявили, что задания синхронизируются с содержанием школьных учебников и не могут выходить за рамки программы, передают РИА Новости. В Перми между цирком и новой школой построят дорогу. В Перми мэрия через суд изъяла у земельный участок около цирка. Здесь построят проезжую часть от Уральской до Степана Разина, а вдоль новой школы по Уральской 110. Кроме проезжей части, будут обустроены тротуары, парковочные места, пешеходные переходы, установлена система освещения и видеонаблюдения. За первые 6 месяцев этого года в России продали 220 тысяч цифровых фотоаппаратов. Это оказалось рекордным показателем за последние 6 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на М-видео. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». Сегодня в утренние часы солнечно, днем облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый, температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Альфа».

Всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И желаю вам сегодня оказаться в нужное время в нужном месте. Без 20.11 в Перми. Как предпринимательский талант помог сбежавшему из дома подростку превратиться в миллионера? Узнаем от Кати Григорьевой в очередном выпуске «Всемирной истории».

0: Улица Репина, 2.
1: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Этот бытовой прибор стал символом целой эпохи. С чего начиналась история? Расскажет Катя Григорьева после «Вернемся к музыке Радио Альфа».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Перми 11 часов и 1 минута с новостями на радио «Альфа». Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Рособорнадзор отреагировал на идею усложнить ЕГЭ. В ведомстве заявили, что задания синхронизируются с содержанием школьных учебников и не могут выходить за рамки программы, передает РИА Новости. Ранее помощник президента, бывший министр образования Андрей Фурсенга, предложил усложнить задания ЕГЭ и отменить часть олимпиад. По его словам, сейчас в России наблюдается тенденция, когда большое количество школьников перемещаются в верхнюю границу, набирая максимальное количество баллов на экзаменах, но при этом не могут поступить в вузы. В России потребление хлеба в прошлом году снизилось по сравнению с 2006 годом почти в два раза. Это следует из данных статистики. По итогам прошлого года россияне в среднем съедали около 35 килограммов хлеба, что является минимальным значением с 2006 года. В частности, один человек в прошлом году съел в среднем 23 килограмма пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего хлеба. В 2006 году потребление оценивалось в 62 килограмма на человека, из которых 42 килограмма приходилось на пшеничный хлеб, 19 – на остальной. Кроме того, по сравнению с 2006 годом просело и потребление муки на 25%, до 13 килограммов в год на человека. В объемы потребления не включаются продукты, которые были съедены вне дома. Пермские власти намерены в перспективе вернуться к запуску автобусного сообщения в микрорайон Красные Казармы. Как сообщили в городском Дептрансе, все внутриквартальные проезды жилого комплекса «Арсенал» уже переданы в муниципальную собственность. Следующим шагом станет строительство остановочного пункта на улице Татищева в рамках комплексного развития территории, после чего департамент транспорта рассмотрит вопрос о корректировке маршрутной сети. Конкретные сроки завершения создания транспортной инфраструктуры в мэрии не называют, сообщает в курсе.ру. Сеть «Эль-Дебате» уходит из Перми. Единственный магазин сети косметики и парфюмерии «Эль-Дебате», расположенный на первом этаже Колизея Атриума, закрывается. 11 лет назад в Перми насчитывалось 4 магазина «Эль-Дебате». Постепенно их сократилось до 2. Доллар сегодня 82.37, евро 95.18. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, осадков не ожидается, ветер юго-западный слабый, температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. Всем пока еще доброго утра. 11.12 в Перми. Все мы знаем, что жизнь прожить — это вам не поле перейти. И пусть сегодняшний день по-своему особенный, экватор рабочей недели, среда, 12 августа, добавит вам больше уверенности в своих шагах. Ну а у нас больше музыки. Далее Дэвид Гетта и Сиа. И через пару минут на радио Альфа Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в «Витаптеке» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах, ветаптеках, веточка. Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
6: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
7: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал Промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Приличное время назад между этими музыкантами зародилось творческое взаимопонимание, и эта песня уже стала седьмой по счету совместной работой. Дэвид Гетта и Сиа только что на Радио Альфа. Когда не наблюдаешь, например, в рабочем коллективе ситуацию лебедя, рака и щуки, как в той басне Крылова, то можно надеяться на отличный результат. Пусть слаженно продвигается этот день под музыку Радио Альфа. Впереди «Газебы» и чуть позже Григорий Лепс.
1: Реклама.
2: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Ай, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В «Мэнслуке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В «Мэнслуке».
1: «Мэнс Лук», Сибирская 7А, телефон 203-0906, perm.menslookstore.ru.
8: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Искренность и открытость миру, наверное, тоже может сделать человека чуть счастливее. Григорий Лепс только что на радио Альфа. Впереди новый хит от One Republic. Для начала новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сербия не рассматривает введение виз для россиян, сообщил спутник министра страны по евроинтеграции Немьян Старович. При этом он подчеркнул, что страна намерена выполнить все технические требования, чтобы вступить в зону Шенгенского соглашения. Ранее он же в интервью телевидению Сербии заявил, что страна может отменить без виз с Россией вслед за Черногорией, чтобы выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне до конца 2027 года. С марта банки смогут блокировать перевод из-за устаревшей операционной системы в России. Устаревшая версия операционных систем часто содержит известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками, говорят эксперты. Такая же проблема возможна, если на устройстве есть вредоносное программное обеспечение или неофициальная прошивка, сообщает РИА Новости. В Перми завершилось восстановление центральной набережной Камы, пострадавшей от сильного ливня в конце июня. Чтобы предотвратить новые обвалы и осыпание грунта, проблемные зоны засыпали щебнем. Для дополнительного укрепления склона использовали георешетку. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Гудвин». Пока в Перми солнечно, плюс 20 градусов в течение дня. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный слабый, и температура воздуха сегодня до плюс 23.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: В этом году уже в пятый раз наш город станет местом встречи кинозрителей, режиссеров и продюсеров. 27 августа в Перми открывается фестиваль «День кино 6+». На двух площадках будут проходить разного рода события. В «Ильтюзионе» в основном мастер-классы, а кинопоказы в кинотеатре «Кристалл». Полная программа на сайте perm300films.ru. Там же, кстати, можно уже сразу будет зарегистрироваться на те мероприятия, которые близки вам по духу. Вы слушаете «Радио Альфа». Музыкальный час продолжит «Золотая коллекция». Яркие хиты минувших десятилетий. Нас ждут Адель, Майкл Джексон и «Статус-кво».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из Аймол на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
4: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
5: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
6: Стройное дело.

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми одна минута после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Великобритания заинтересована в возобновлении контактов с российским военным руководством для того, чтобы избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами. Об этом сообщила The Times. По ее информации, британские военачальники опасаются риска непреднамеренной эскалации из-за отсутствия диалога с Москвой. Подчеркивается, что вопрос о необходимости возобновления контактов с Россией был поставлен после того, как в июне российский фрегат адмирал Григорович был вынужден произвести упредительную стрельбу в проливе Ла-Манша в связи с опасным приближением яхты под британским флагом, сообщает ТАСС. Мошенники предлагают родителям школьников перед началом учебного года получить якобы причитающиеся им средства на подготовку к учебному году и присылают уведомления о несуществующих госвыплатах. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, мошенники сообщают, что для получения выплаты надо всего лишь перейти по ссылке и заполнить свои личные данные и банковские реквизиты, куда якобы будет переведена госвыплата. Также нужно ввести код из СМС для подтверждения банковских данных. Если человек выполняет все требования аферистов, он теряет свои сбережения. Пермские власти намерены в перспективе вернуться к запуску автобусного сообщения с микрорайоном Красные казармы. Как сообщили в городском Дептрансе, все внутриквартальные проезды жилого комплекса «Арсенал» уже переданы в муниципальную собственность, а в текущем году там обновили асфальт. Следующим шагом станет строительство остановочного пункта на улице Татищева в рамках комплексного развития территории, после чего департамент транспорта рассмотрит вопрос о корректировке маршрутной сети. Конкретные сроки завершения создания транспортной инфраструктуры в мэрии не называют, сообщает в Курсе.ру. В Пермском университете число заявлений абитуриентов выросло на четверть. С начала приемной кампании в Пермский государственный национальный исследовательский университет было подано почти 47 тысяч заявлений. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Средний конкурс по университету составил 16,5 человек на одно бюджетное место. Средний балл ЕГЭ для поступающих на бюджетное отделение вырос с 69 до 71. Закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что, согласно литературной норме, глагола «ложить» без приставки не существует в русском языке, а его употребление – грубая речевая ошибка. По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила «класть» и «положить» остаются неизменными. Доллар 82.37, евро 95.18. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акции на первичный прием женского доктора, без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В течение дня сегодня преимущественно облачно, с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура воздуха сегодня до плюс 23 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Португал The Man на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Крупнейшим производителем и экспортером этой пряности в мире остается Мадагаскар. Кстати, в свежем виде эта пряность совсем не пахнет так, насколько мы знаем этот аромат. Все подробности у Анны Романовой в «Горячей десятке». Через пару минут на радио Альфа. Александр Яковлев.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
3: 0+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио «Альфа».

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Всегда хорошая музыка на Радио Альфа. Вроде бы и знать это не обязательно, но вот послушать всегда интересно. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Комаро на радио Альфа, музыка, которую мы любим. 12:32 в Перми, с новостями коротко к этой минуте Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Власти России планируют начать тестирование полностью беспилотных трамваев уже в будущем году. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе. Минпросвещение выпустило рекомендации для распределения нагрузки на детей. Школам следует распределять нагрузку с учетом пика их умственной работоспособности с 10 до 12 часов утра. Наиболее сложные предметы и контрольные работы рекомендуется проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели, говорится в документе. В Перми между цирком и новой школой на Уральской 110 построят дорогу. Мэрия через суд изъяла земельный участок около цирка. Здесь построят дорогу от Уральской до Степана Разина. Кроме проезжей части будут обустроены тротуары, парковочные места, пешеходные переходы, установлены системы освещения и видеонаблюдения. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый, температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

всегда узнаваемые благодаря своей самобытности. Линда на радио Альфа 104.1 FM. Сегодня в невероятном вопросе мы довольно быстро выяснили, что половина из нас несколько раз в год, а каждый третий только один раз в год моет окна. Причем 2% людей этого почти никогда не делают. Сегодня мы выяснили это в невероятном вопросе 12+. Разгадываем его каждое буднее утро после 9 часов. Вы слушаете «Радио Альфа». Впереди им нон-стопом Pink, Ли Буши, Дайра Стрейтс. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.

0: все просто. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания, перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
8: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе «Ветеранам войны», участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио А.

0: В Перми 13 часов и 2 минуты с новостями дня на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. По итогам первых 7 месяцев года дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, достиг примерно 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина в законе о бюджете на этот год. Дефицит установлен на уровне около 4 триллионов. Таким образом, за неполный год запланированный показатель оказался превышен примерно в 1,5 раза. В Минфине связали серьезное расхождение реального уровня дефицита с целевым, в первую очередь с опережающим финансированием расходов. Компенсировать разницу не помогли и нефтегазовые поступления, объем которых за январь-июль просел на 17%, говорится в сообщении. Федеральная антимонопольная служба проверяет ситуацию с ценами на топливо сразу в нескольких регионах страны. В Хакасии ведомство увидело признаки возможного сговора между независимыми заправками, которые могли устанавливать необоснованно высокие цены. В Красноярском крае несколько продавцов синхронно держали одинаковую стоимость топлива, что ФАС также расценила как возможное нарушение закона о конкуренции. В Краснодарском крае дела возбуждены против 4 компаний, которые ранее получили предупреждение изменить цены, но не выполнили их. Еще 3 дела открыты в Запорожской области. Правила дорожного движения предложили включить в школьную программу, начиная с 5 класса. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Обращение уже направили в Минпросвещение, где, по словам авторов идеи, предложения сейчас прорабатывают. Отдельный предмет водить не предлагают. Занятия хотят проводить в рамках ОБЖ. В дальнейшем школьный экзамен по ПДД можно было бы засчитать как сданную теоретическую часть при получении водительских прав. Жителям Октябрьского округа, чьи дома и имущество пострадали во время дождевого паводка, передали новую бытовую технику. Бесплатно жители получили 52 холодильника, 14 электрических и 17 газовых плит. Пострадавшим также выплачивают компенсации за имущество, утраченное из-за паводка. Оказание помощи находится на контроле краевого Минсоцразвития. Оборот процессоров для самостоятельной сборки и модернизации компьютера в июне оказался почти в 60 раз выше, чем в январе. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на данные Российского союза электроники. Продажи всех компьютерных комплектующих за этот период выросли почти в 15 раз. Наибольший спрос пришелся на апрель, а более 80% продаж за первое полугодие на период с апреля по июнь. Заметно вырос также оборот видеокарт, оперативной системы и систем охлаждения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 13 августа в четверг в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Ночью 14 градусов тепла, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Наступает время, когда можно позволить себе немного замедлиться. Обедающим желаю приятного аппетита. В ближайшие 20 минут на радио «Альфа» только музыка. Сегодня в романтик-коллекции Рэя Джо Десен послушаем «ММ». Впереди «Скорпионс» и Адриана Челентано открывает 5 лучших песен о любви.

0: Реклама.
1: Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
5: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
6: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16-18+.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
8: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа. Иллюзия станет реальностью. 0+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Настоящий символ танцевальной музыки 90-х – мистер Президент на Радио Альфа. Кстати, в 90-е мы возвращаемся каждую среду на прогулочном теплоходе. Сегодня среда, 12 августа. О событиях коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Банк России выпустил рекомендацию, из которой следует, что кредиторам следует входить в положение субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от терактов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает «Парламентская газета». Участок трассы М-12 «Востока» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре этого года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Марат Хуснулин. Человек должен достигнуть успеха до 35 лет, так считает большинство опрошенных россиян, сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Каждый третий уверен, что успех должен прийти в возрасте от 25 до 30 лет. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В четверг, 13 августа, в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Ближайшей ночью +4.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И если к середине недели вас уже настигла небольшая усталость, знаю, где можно подзарядиться. Каждую среду до конца августа в рейс отправляется самый веселый прогулочный теплоход, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Прекрасно знает каждый из нас, как могут танцы зарядить нужными эмоциями. А на этой вечеринке мы еще и подарки разыгрываем. Так что, кто планирует сегодняшнюю прогулку по Каме, встретимся в 19.00. В ближайшие минуты на радио Альфа «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Daft Punk и Фаррелл Уильямс, еще один большой творческий тандем, Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. А Crowded House уже совсем скоро.

0: Длинную, 38.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 2 часа дня. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Более 4500 человек лишились приобретенного российского гражданства с 23 года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свыше 3000 решений приняли после приговоров за уголовные преступления. Еще более 400 из-за непостановки на воинский учет. Около 40% всех случаев приходится на последний год. Ранее Владимир Путин подписал указ с новыми требованиями для желающих получить российское гражданство. Теперь при подаче заявления необходимо предоставить документ об отсутствии судимости либо сведения преступлениях, за которые был вынесен приговор. Карты Visa и MasterCard в России могут почти полностью уступить место национальной платежной системе МИР. Такой прогноз ТАСС озвучил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, уже к 2027 году на МИР может приходиться до 90% всех банковских карт в стране. Аксаков отметил, что выпущенные в России Visa и MasterCard сейчас нельзя полноценно использовать за рубежом. Вице-премьер Александр Новак поручил сделать информацию о классе бензина на заправках понятной и доступной для водителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Мера является временной и связана с необходимостью поддержать достаточные запасы топлива на внутреннем рынке. Кроме того, профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено следить за поставками и ценами. ФАС продолжит контролировать стоимость топлива в регионах и пресекать необоснованное подорожание на частных АЗС. В Пермском крае открылся первый МФЦ прямо на территории промышленного предприятия. Офис «Мои документы» заработал на площадке ракетно-космического предприятия «Протон-ПМ». Его сотрудники смогут получать более 1800 государственных и муниципальных услуг. Пока МФЦ будет работать по средам, но график могут изменить в зависимости от спроса. Всего в регионе сейчас работают 54 филиала и более 200 дополнительных офисов «Мои документы». Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. В ассоциации компаний омниканальной розничной торговли рассказали «Известиям», что в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли от 10 до 40%. Увеличение наблюдается как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для домашнего приготовления. Среди таких товаров – пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Растет спрос и на необычные сладости. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, например, с вишней и перцем и солью и карамелью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 13 августа в четверг в Перми ожидается облачная погода, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Плюс 14 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Purple Disco Machine на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Слушайте нас не только в FM-диапазоне на 104.1, но и онлайн на alfa.fm.ru и в умных колонках. В Перми 10 минут третьего. Рабочий день продолжается с успехом, удовольствием и под любимую музыку. Совсем скоро Тедди Свимс и через пару минут на радио Альфа. Моральный кодекс.
1: Реклама.
2: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
3: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: Оукдбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вот это да! Ты съездила в город роз?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

Новый хит от Тедди Свимса на радио Альфа. А слушателям нашим в игре «Невероятный вопрос» помогают не только знания, но и смекалка. Разгадываем головоломку каждое буднее утро после 9 часов 12+. И еще в ближайшие пару дней буду разыгрывать беспроводной автомобильный компрессор от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» — все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто, консультации опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар» — срочная помощь для вашего автомобиля. На Целинной 38 и Чкалова 22.

0: легче проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
5: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
6: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
7: 0+.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Энрике Иглесиас на Радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Половина третьего в Перми, плюс 22 градуса сейчас в нашем городе. О погоде на завтра. После новостей спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Владимир Путин назвал регионы, которые добились наибольших успехов в развитии общественного транспорта. Среди лидеров президент выделил Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательство уже приняты, однако техническая система пока не заработала. Возраст стал главным скрытым барьером при приеме на работу в России. По данным исследований, этот фактор назвали 63% работодателей. Более половины компаний также могут отказаться от кандидата из-за его поведения и сложности в общении. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска — ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». 13 августа в четверг в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Плюс 14 ночью, днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Пол Ван Дайк и Рэй Гарви на Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. А я приглашаю всех сегодня на речную прогулку. В 19.00 в рейс отправится самый веселый трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. И, пожалуйста, те из вас, кто выигрывал пригласительные на эту прогулку, помните, что их нужно обменять на билеты в кассе речного трамвайчика. И сделать это лучше заранее, потому что билеты-то расходятся, как горячие пирожки. До встречи сегодня на борту теплохода в 19.00. Ну а пока возвращаемся в настоящее. Рабочий день набирает обороты. Вы слушаете Радио Альфа, золотая коллекция, через пару минут. В этой тройке главных хитов минувших десятилетий. Джеймс Блант, норвежское трио «Аха» и легендарный Депеш Мод.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
4: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
5: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-30-60. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
8: Золотая коллекция. Радио

0: Перми 14 часов и 59 минут. С новостями среды. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Рособорнадзор не ставит перед собой задачу целенаправленно усложнять задание единого госэкзамена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Там подчеркнули, что содержание экзаменационных материалов определяется образовательными стандартами и федеральными образовательными программами. ЕГЭ не предусматривает заданий, выходящих за рамки школьной программы. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними. Накануне помощник президента, экс-министр образования Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ нужно делать сложнее, если число выпускников с максимальными баллами становится сильно большим. Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируют начать в России в третьем квартале следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Напомню, что первый в стране беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре прошлого года. Тогда в столичном Гептрансе уточнили, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что ведомство намерено масштабировать в России проекты по беспилотным трамваям и метро. В Пермском крае благоустраивают 35 пришкольных территорий в 18 муниципалитетах. На работы направлено 430 миллионов рублей, а средняя готовность объектов в настоящий момент составляет 58%. Об этом было объявлено на оперативном штабе с главами муниципальных образований под руководством губернатора Дмитрия Махонина. Более 80% работ выполнено в Березняках, Чернушинском, Пермском, Чердынском и Большесосновском округах. Готовность составляет 70%. В Горнозаводском, Добрянском, Кунгурском и Соликамском округах. Работы выполнены на 27-48%. Губернатор Дмитрий Махонин поручил муниципалитетам завершить благоустройство школьных дворов к началу учебного года, сообщает сайт правительства Пермского края. Во Франции вступил в силу запрет на рекламные телефонные звонки, кроме тех, на которые человек согласился сам, сообщает РИА Новости. Теперь компании могут звонить гражданам только в двух случаях: если звонок связан с действующим договором или если клиент дал согласие на получение предложений. В случае согласия рекламные звонки разрешены только по будням с 10 утра до 8 вечера, с перерывом в интервале с часу до 2 дня в рабочие дни. Выходные и праздничные дни такие звонки запрещены. За нарушение закона предусмотрены денежные санкции. Физлицам грозит штраф до 75 тысяч евро, а юрлицам до 375 тысяч. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 13 августа в четверг в Перми ожидается облачная погода, небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Ночью 14 тепла, завтра днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Жанр танцевальной и электронной музыки итало-диско зародился в конце 70-х, разумеется, в Италии, и тогда это было самостоятельное явление, настоящая золотая эпоха. В 2000-х итало-диско существовало в некотором гибридном состоянии, но мне кажется, вот эта песня нас как будто назад возвращает, хотя была выпущена не так давно, в 2023-м. Colors на Радио Альфа, музыка, которую мы любим. Далее нон-стопом Майкл Джексон, Дермот Кеннеди и через пару минут Алена Свиридова.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
6: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
7: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Золотые хиты, Юритмикс на радио Альфа 104.1 FM. Буквально вчера вечером наткнулась на клип к этой песне. Какая все-таки красивая там Энни Ленокс. Да и сама песня потрясающей красоты. Красивых событий, красивых встреч, красивых поступков желаю вам сегодня, 12 августа. Вы слушаете радио Альфа. О событиях дня коротко. Зарап Ахметов.

0: Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: 8.
1: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: 0+.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 103.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения. По информации ведомства, в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 классы. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать три уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. С 1 марта следующего года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, сообщает РИА Новости. Со ссылкой на экспертов, для снижения риска блокировок рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. В России за первое полугодие выявили более 3500 налоговых преступлений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД. После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Число таких преступлений выросло почти на 20%. Это максимальный показатель минимум за 12 лет. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года удалось возместить 70 миллиардов рублей по делам об уклонении от уплаты налогов. Значительную часть этой суммы составила арестованное имущество фигурантов. В этом году фестиваль «День кино», организованный Пермским союзом кинематографистов при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермской синематики, отмечает свой первый юбилей. Он проходит в пятый раз и обещает стать самым масштабным событием в истории проекта. С 27 по 30 августа показы и лекции пройдут на открытой сцене театрального сквера «Иллюзион» и в киноконцертном зале «Кристалл-центра» на Комсомольском проспекте. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая охватывает все грани киноискусства, от ретроспективы советской классики до новейших форматов современной индустрии. Вход на большинство мероприятий свободный. Первый в России санаторий, получивший сертификацию Pet Friendly, открылся в Алтайском крае. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве. Для гостей с домашними животными оборудовали специальные номера и зоны для выгула. Также постояльцам доступны зоотакси, груминг и доставка корма для питомцев в номер. А животным подготовили приветственные подарки. Номера после проживания с питомцами проходят усиленную санитарную обработку гипоаллергенными средствами. Эксперты оценивали инфраструктуру безопасности, подготовку персонала в рамках сертификации по стандарту путешествия с питомцами. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 13 августа в четверг в Перми облачно, будет небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: кофе. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: Мистер Данус на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Приятнейшего вам продолжения дня вместе с любимой музыкой на 104.1 FM. На протяжении 20 минут, да даже больше, будет звучать она без перерывов. Услышим в том числе новинку Милен Фармер и дотянуться до солнца Монокини буквально через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе Алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
2: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30, на Радио Альфа. Новость коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Общественный транспорт в России предложили постепенно переводить на контрактную систему с регулируемыми тарифами. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета. Почти треть опрошенных россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В четверг, 13 августа, в Перми будет облако.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
0: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297. Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Аль».

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Российское правительство планирует усилить господдержку проектов в области искусственного интеллекта, признанных особо значимыми. Как сообщили агентству ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, разрабатываются меры по увеличению грантового софинансирования таких проектов до 80% от их общей стоимости. Также будет усовершенствован механизм поддержки проектов, направленных на развитие и внедрение отечественных IT-решений в производственные процессы. Спрос на наличные деньги в июле увеличился сильнее, чем в аналогичный период прошлых лет, следует из материалов Банка России. За июль объем наличных в обращении вырос на 0,5 триллиона рублей. В начале июля регулятор уже указывал, что в последние месяцы наблюдался заметный рост спроса на наличные деньги. При этом Центробанк подчеркнул, что переход средств со счетов в наличную форму меняет состав денежной массы, но не ее общий объем и сам по себе не создает дополнительного спроса на товары и услуги. С другой стороны, рост потребности банка в ликвидности на рыночных условиях сдерживал увеличение спроса на кредиты Банк России в рамках основного механизма. Оборот интернет-торговли в России с января по июнь этого года увеличился на 18,5% в годовом сравнении и составил чуть более 7 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли. Большинство онлайн-покупок россияне совершили в российских интернет-магазинах и на отечественных платформах. На них приходится 96,5% от общей суммы. В топ-5 товаров по объему продаж традиционно вошли товары для дома и мебель, одежда и обувь, продукты питания, электроника и бытовая техника, а также товары для красоты и здоровья. Жителям Октябрьского округа, чьи дома и имущество пострадали во время дождевого паводка, передали новую бытовую технику. Бесплатно жители получили 52 холодильника, 14 электрических и 17 газовых плит. Пострадавшим также выплачивают компенсации за имущество, утраченное из-за паводка. Оказание помощи находится на контроле краевого Минсоцразвития. Лишь каждый пятый россиянин после повышения зарплаты направляет прибавку на погашение кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса «Выбери.ру». Большинство предпочитают откладывать дополнительные деньги, около четверти покупают новые гаджеты, каждый пятый – одежду или вещь, о которой давно мечтал. При этом 7% опрошенных после роста доходов, наоборот, оформляют новый кредит или ипотеку. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 13 августа в четверг в Перми облачно, будут небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
2: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
8: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. «Magic Trans Пермь». Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Давайте посмотрим, какая ситуация на пермских дорогах прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла. Больше всего транспорта скапливается на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева и от станции Бахревка до переезда, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького, на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева и на Стахановской от снайперов до Мира.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

На радио Альфа по утрам в будни после 9. В невероятном опросе 12+ выигрываете беспроводной автомобильный компрессор от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» – все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто, консультацию опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
3: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
5: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
7: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: слова.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зарап Ахметов.
2: Здравствуйте. Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Об этом заявил Владимир Путин, передает РИА Новости. Более 1 миллиона россиян через портал госуслуги подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах Госдумы. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, передает РТ. Рис, сливочное масло и свинина вошли в число продуктов, которые сильнее всего подешевели в России в июле. Как сообщили РИА Новости в ассоциации компаний розничной торговли, за год их минимальная стоимость снизилась примерно на 25%. Зарап Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 13 августа, в Перми будет облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры нынешней ночью до плюс 14, завтра днем до 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 23.
3: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
5: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя – легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
10: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: 0+.
12: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
13: В пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
14: 0+.
15: Где в Перми сейчас самые большие пробки? Пора снова посмотреть. По данным Яндекс.Карт, движение в городе на 6 баллов загружено. Самые заметные скопления транспорта на Васильево от Героев Хасана до переезда и от станции Бахаревка до переезда. На Куйбышева от Солдатова до Чкалова, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. На Космонавта Леонова от Вторынка до Свиязева. На Стахановское шоссе Космонавтов до Мира. А также на Свиязева от Карпинского до Космонавта Леонова.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.
17: Золотая коллекция. Радио Альфа.
15: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа, ООО «Клиника Эксперт Пермь».
18: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В Лондоне хотели бы восстановить возможность оперативно связываться с Москвой для предотвращения опасных ситуаций. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на «Таймс». Военные Великобритании не поддерживают контактов с российскими коллегами уже около 4 лет. Дипломаты считают, что отсутствие диалога может привести к недопониманию, в том числе при инцидентах в открытом море, и в итоге спровоцировать более масштабный конфликт. Глава МВД Владимир Колокольцев раскритиковал принятый ранее закон об использовании дорожных камер для контроля за наличием полисов ОСАГО. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию общественного транспорта, передает «Коммерсант». По словам Колокольцева, сейчас нет технической возможности для администрирования таких штрафов, а базы данных страховщиков содержат множество нестыковок и недостоверных сведений. Он предупредил, что запуск системы в текущем состоянии приведет к массовым обжалованиям постановлений и негативной реакции общества. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего уроков от 20 до 30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, который изучил ТАСС. В документе также отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две по 20 минут, каждая после второго и третьего уроков. Ранее ведомство порекомендовало, чтобы уроки у первоклашек были не дольше 35 минут. В Пермском крае открылся первый МФЦ прямо на территории промышленного предприятия. Офис «Мои документы» заработал на площадке ракетно-космического предприятия «Протон-ПМ». Его сотрудники смогут получать более 1800 государственных и муниципальных услуг. Пока МФЦ будет работать по средам, но график могут изменить в зависимости от спроса. Всего в регионе сейчас работают 54 филиала и более 200 дополнительных офисов «Мои документы». Каждый второй сотрудник младше 25 лет не чувствует, что его ценят на работе. Почти 40% молодых специалистов никогда не получают похвалы от руководства. Это почти вдвое больше, чем среди коллег от 26 до 35 лет. В итоге зумеры увольняются. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. При этом 67% россиян в возрасте от 18 до 25 лет заявили, что готовы отказаться от высокой зарплаты в пользу компании с близкими ценностями и понятной коммуникацией. Почти 60% работников поколения Z рассматривают свою работу как временную. Лояльность компании перестала быть для них значимой ценностью. Средний срок работы зумера на одном месте составляет всего 1 год и 9 месяцев. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 13 августа в четверг в Перми облачно, будет небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 50.

0: Длинную 38.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалом, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
4: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
6: Смотрим снова, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, сейчас они загружены на 6 баллов из 10. Длиннее всего пробки на Строителе от въезда в Пермь до Западного обхода, на Васильево от станции Бахаревка до переезда и от Героев Хасана до переезда, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького, на Революции от шоссе Космонавтов до Компроса, еще на Карпинского от моста до Стахановской и на Связево от Карпинского до Космонавта Леонова.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
8: 0+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: Банька

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28 и Пепелькова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Что на дорогах Перми? Прямо сейчас продолжаем наблюдать с вами. На 6 баллов загружено движение по данным Яндекс.Карт. Самые большие скопления транспорта на Камском мосту улицы Попова, от Борцов революции до Луначарского, на Компросе от Советской до революции, на Стахановской мира от моста до Советской армии, на Героев Хасана от ЖБК-1 до Чкалова, на Стахановское шоссе космонавтов до улицы Мира.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.
5: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения. По информации ведомства, в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников со 2 по 8 классы. Для участия в ней в каждом субъекте России выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций. Модель оценивания будет включать три уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. С 1 марта следующего года банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, сообщает РИА Новости. Со ссылкой на экспертов, для снижения риска блокировок рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. В России за первое полугодие выявили более 3500 налоговых преступлений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные МВД. После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Число таких преступлений выросло почти на 20%. Это максимальный показатель минимум за 12 лет. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года удалось возместить 70 миллиардов рублей по делам об уклонении от уплаты налогов. Значительную часть этой суммы составила арестованное имущество фигурантов. В Пермском крае благоустраивают 35 пришкольных территорий в 18 муниципалитетах. На работу направлено 430 миллионов рублей, а средняя готовность объектов в настоящий момент составляет 58%. Об этом было объявлено на оперативном штабе с главами муниципальных образований под руководством губернатора Дмитрия Махонина. Более 80% работ выполнено в Березняках, Чернушинском, Пермском, Чердынском и Большесосновском округах. Готовность составляет 70%. В Горнозаводском, Добрянском, Кунгурском и Соликамском округах. Работы выполнены на 27-48%. Губернатор Дмитрий Махонин поручил муниципалитетам завершить благоустройство школьных дворов к началу учебного года, сообщает сайт правительства Пермского края. Первый в России санаторий, получивший сертификацию Pet Friendly, открылся в Алтайском крае. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве. Для гостей с домашними животными оборудовали специальные номера и зоны для выгула. Также постояльцам доступны зоотакси, груминг и доставка корма для питомцев в номер. А животным подготовили приветственные подарки. Номера после проживания с питомцами проходят усиленную санитарную обработку гипоаллергенными средствами. Эксперты оценивали инфраструктуру безопасности, подготовку персонала в рамках сертификации по стандарту путешествия с питомцами. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 13 августа в четверг в Перми облачно, будет небольшие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Музыкальный пульс Перми.
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: It's now. Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
4: Похоже, он наступил.
3: «Орса Групп» открывает продажи второй очереди квартала «Левченко». Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
4: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
3: Квартал Левченко. Вторая очередь.
5: Застройщик ОСЗ «Орса Дом» при рекламировании объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот это да! Ты съездила в город роз?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
10: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Самые заметные затруднения на Вильямсе, Писаревой, Карбышево, от Гавинской до Логовой, на Мира от Советской Армии до Карпинского, на Карпинского от моста до Стахановской, от проспекта Декабристов до Стахановской, на Компросе от Советской до Екатерининской, на Стахановской от Снайперов до Мира.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: улица Репина 2.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106-594. 783-57.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
7: Вкратце о ситуации на пермских дорогах. К настоящему моменту на 3 балла загружено движение. Все заторы до километра. Самые крупные на промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. На Пушкина от Компроса до 25 октября. И в обратном направлении на Компросе от Монастырской до Ленина. От Пушкина до Ленина.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. По итогам первых 7 месяцев года дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, достиг примерно 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина в законе о бюджете на этот год. Дефицит установлен на уровне около 4 триллионов. Таким образом, за неполный год запланированный показатель оказался превышен примерно в 1,5 раза. В Минфине связали серьезное расхождение реального уровня дефицита с целевым, в первую очередь с опережающим финансированием расходов. Компенсировать разницу не помогли и нефтегазовые поступления, объем которых за январь-июль просел на 17%, говорится в сообщении. Федеральная антимонопольная служба проверяет ситуацию с ценами на топливо сразу в нескольких регионах страны. В Хакасии ведомство увидело признаки возможного сговора между независимыми заправками, которые могли устанавливать необоснованно высокие цены. В Красноярском крае несколько продавцов синхронно держали одинаковую стоимость топлива, что ФАС также расценила как возможное нарушение закона о конкуренции. В Краснодарском крае дела возбуждены против 4 компаний, которые ранее получили предупреждение изменить цены, но не выполнили их. Еще 3 дела открыты в Запорожской области. Правила дорожного движения предложили включить в школьную программу, начиная с 5 класса. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Обращение уже направили в Минпросвещение, где, по словам авторов идеи, предложения сейчас прорабатывают. Отдельный предмет водить не предлагают, занятия хотят проводить в рамках ОБЖ. В дальнейшем школьный экзамен по ПДД можно было бы засчитать как сданную теоретическую часть при получении водительских прав. В этом году фестиваль «День кино», организованный Пермским союзом кинематографистов при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермской синематики, отмечает свой первый юбилей. Он проходит в 5-й раз и обещает стать самым масштабным событием в истории проекта. С 27 по 30 августа показы и лекции пройдут на открытой сцене театрального сквера «Ильтюзион» и в киноконцертном зале «Кристалл-центра» на Комсомольском проспекте. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая охватывает все грани киноискусства, от ретроспективы советской классики до новейших форматов современной индустрии. Вход на большинство мероприятий свободный. Оборот процессоров для самостоятельной сборки и модернизации компьютера в июне оказался почти в 60 раз выше, чем в январе. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на данные Российского союза электроники. Продажи всех компьютерных комплектующих за этот период выросли почти в 15 раз. Наибольший спрос пришелся на апрель, а более 80% продаж за первое полугодие на период с апреля по июнь. Заметно вырос также оборот видеокарт, оперативной системы и систем охлаждения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 13 августа в четверг в Перми ожидается облачная погода, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Плюс 14 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
0: Радио «Альфа».

0: 38.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха. До 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Тавен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможны подводные камни и внезапные остановки процесса.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: 0+.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.com.
2: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь, ТЦ 7 Пятниц, третий этаж.
5: Золотая коллекция. Радио.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 августа в четверг в Перми будет облачно. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 августа в четверг в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуются упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможны перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
0: Радио Альфа.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 13 августа в четверг в Перми будет облачно, ожидаются небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Радио Альфа 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

Романтический вечер. 104.1 FM. Радио Альфа. Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: friend. Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.